В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 31 июля в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. В доме престарелых, в пострадавшем от землетрясения японском городе Уки, не хватает подгузников и других принадлежностей. Курс иены резко вырос на фоне спекуляций о валютных интервенциях. Премьер-министр Японии объявила о плане снизить потребительский налог на продукты питания до 1%. Перейдем к подробностям. В доме престарелых в префектуре Кумамото на юго-западе Японии сообщают о нехватке подгузников и других необходимых принадлежностей после сильного землетрясения, произошедшего во вторник. В этом учреждении в городе Уки префектуры Кумамото никто не пострадал в результате землетрясения интенсивностью 7 по японской сейсмической шкале. Однако после землетрясения около 60 постояльцев этого объекта проводят время вместе в зале, где нет риска падения на них каких-либо предметов. В настоящее время дом престарелых использует запасы и питьевую воду, которую доставляют автоцистерны. Поскольку водопровод по-прежнему отключен, а вода из колодцев стала мутной после землетрясения. В четверг поставщик подгузников и туалетной бумаги в городе сообщил учреждению, что вынужден прекратить поставки из-за землетрясения. Предприятие заявило, что подгузники могут закончиться уже в субботу. В рамках соглашения с городом этот дом престарелых принял около 30 эвакуированных из-за землетрясения, но пока не получил гуманитарную помощь от местных властей. Работница торгового центра, серьезно пострадавшего в результате взрыва после сильного землетрясения в префектуре Кумамото, рассказала, что взрыв прогремел примерно через 2 минуты после того, как она покинула здание. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в этой юго-западной японской префектуре около 16:30 во вторник. Работница магазина в возрасте 20 с лишним лет рассказала, что персонал торгового центра Ион Молл Кумамото эвакуировал посетителей после подземных толчков. По ее словам, около 17-15 людей, по всей видимости, сотрудники компании-оператора торгового центра, говорили посетителям оставаться на улице или идти домой. Работница сообщила, что сотрудникам торгового центра разрешили объединиться в группы с коллегами по магазинам и вернуться в здание, чтобы забрать ключи от домов и автомобилей. Поэтому она вернулась в свой магазин на втором этаже в группе из 6 человек около 17:20. На фотографии, которую она сделала в тот момент внутри торгового центра, видно, что его пол залит водой из системы пожаротушения. Женщина отметила, что также сфотографировала лестницу в 17:43, когда эвакуировалась со своими вещами. Работница рассказала, что покинула здание через центральный северный выход и примерно через 2 минуты услышала что-то похожее на подземный гул и увидела, как в ее сторону устремляется поток, как будто пепла. Она сказала, что сразу же бросилась бежать, но ее с головы до ног покрыло чем-то белым. Ни она, ни сотрудники, с которыми она эвакуировалась, не пострадали. Сотрудница отметила, что не чувствовала запаха газа. Она добавила, что, по-видимому, не слышала, чтобы звучал сигнал тревоги об утечке газа, но помнит, что сработала система пожаротушения. На торгах в Нью-Йорке в четверг курс японской валюты по отношению к доллару укрепился, ненадолго поднявшись до верхней границы диапазона 157 йен за доллар. Усиливаются предположения о вмешательстве японских властей в валютный рынок. Рост составил около 5 йен, и курс йены достиг самого высокого уровня примерно за 2,5 месяца. В последние недели доллар рос из-за роста фьючерсов на американскую сырую нефть, вызванного напряженностью в отношениях с Ираном. Его также подстегнули ожидания дальнейшего повышения учетных ставок Федеральной резервной системы США. Японские власти и Банк Японии осуществили вмешательство в валютный рынок в апреле и мае.
они потратили более 11 триллионов йен на покупку японской валюты и продажу доллара. Премьер-министр Японии Такаичи Санае объявила о планах правительства снизить потребительский налог на продукты питания до 1%. Изменение вступит в силу с начала следующего финансового года и будет действовать в течение 2 лет. Такаичи выступила перед журналистами в четверг. Она сказала: «Прежде всего, чтобы все группы населения получили выгоду от снижения налоговой нагрузки, ставка потребительского налога на продукты питания и напитки будет снижена до 1% на 2-летний период, начиная с апреля 2027 года». Такаичи добавила, что правительство также планирует предоставить льготы лицам с низким и средним уровнем дохода. Она сказала, что эта дополнительная мера фактически сведет к нулю их налоговое бремя. Она заявила, что правительство будет добиваться общественной поддержки этой политики. В настоящее время ставка потребительского налога в Японии составляет 10%. Но для продуктов питания и напитков она немного ниже – 8%. Министерство обороны Японии сообщило, что один из эсминцев морских сил самообороны провел первое в истории страны испытание крылатой ракеты «Томагавк» с боевым зарядом. Это знаковое событие произошло на фоне стремительных шагов Токио по укреплению оборонного потенциала. По данным министерства, испытание, в ходе которого было подтверждено, что эсминец «Чоукай» морских сил самообороны Японии способен запускать ракеты «Томагавк», было проведено в Тихом океане в среду по японскому времени. Корабль, оснащенный системой «Иджис», получил возможность запуска ракет «Томагавк» до марта. Его возвращение в порт Сасеба на юго-западе

сил самообороны в юго-западной префектуре Кумамото, а также в центральной префектуре Сидзуока, как части потенциала нанесения ответных ударов. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы можете воспользоваться подкастингом для новостей, загляните на наш веб-сайт nhk.jp/russian или загрузите мобильное приложение NHK World Japan. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии, уроки японского языка. У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня в нашем эфире 22-й урок. Мы начнем изучать, как предложить кому-то сделать что-то вместе. Во второй части урока мы поговорим о Хоккайдо, популярном туристическом месте на севере Японии.
1: Главная героиня нашего диалога – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия и Кайто Там путешествует по Саппоро, городу на Хоккайдо. Друзья приехали на снежный фестиваль. Прямо перед ними огромная скульптура в виде замка. Повсюду большие группы туристов.
0: Давайте послушаем диалог 22-го урока.
2: Сгой! Там, мите, мите!
3: あ、大きいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Увидев огромную скульптуру в виде замка, Мия восклицает, обращаясь к Там.
2: Сгой!
0: Потрясающе!
2: Там, мите, мите!
0: Там, смотри, смотри!
1: Там тоже впечатлена. Она отвечает.
3: А-а-а! Огромный ですね!
0: Ого, какая огромная!
3: Хажимете мимашта!
0: Впервые вижу что-то подобное.
1: Глядя на скульптуру, Кайто говорит.
4: До ятте цукуттан даро?
0: Интересно, как ее делали?
1: Там говорит.
3: Кирэ-десне!
0: Красиво!
3: Миннаде шашин о торимашо!
0: Давайте сфотографируемся вместе.
1: Мия поддерживает предложение.
2: Ине!
0: Отличная идея! Снежный фестиваль в Саппоро проводится ежегодно в феврале. Здесь можно увидеть примерно пару сотен разных скульптур из снега и изо льда. Некоторые достигают высоту 15 метров.
1: Создание таких скульптур – огромный труд.
0: Мастера устанавливают строительные леса и используют краны, чтобы уложить снег. Затем они выпиливают формы каждой скульптуры, тщательно работая над деталями.
1: Весь процесс создания скульптур от подготовки до завершения занимает несколько месяцев. Это стоит увидеть.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Давайте сфотографируемся. Запомните структуру этой фразы и сможете предлагать кому-то сделать что-то вместе. Вот что значат слова в этой фразе. Сясин – это фотография. Сясин о торимасёу означает «давайте сфотографируемся». Главный пункт сегодняшнего урока. Чтобы предложить кому-то присоединиться к вашему действию, замените «мас» в «мас-форме» глагола на «масёу». В нашей ключевой фразе «сясин о тору» глагол – это «тору», а «мас-форма» этого глагола звучит как «торимас». Поэтому после изменения получается «торимасёу».
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
5: Торимашоу. Сясин о торимашоу. Сясин о торимашоу.

0: А теперь давайте послушаем диалог, в котором женщина приглашает подругу зайти в магазин. Вот что означают фразы этого диалога.
1: Давай зайдем в этот магазин.
0: Кономисе означает «это кафе» или «этот магазин». А частица «ни» после фразы указывает направление и относится к глаголу «зайти» – «хаиру». Масс-форма «хаиру» – это «хайримас», а после изменения получается «хайримасё».
2: いいですね.
1: Хорошая идея.
0: Собеседница соглашается. «И» означает «хороший», помните? «Дес» в конце предложения делает фразу более вежливой. «Не» в самом конце фразы указывает на согласие.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
3: «Хайримасё». «Кономисе-ни-хайримасё». «Кономисе-ни-хайримасё».
0: Давайте попрактикуемся. Представьте, что вы хотите сказать «давайте зайдем в башню с часами». Одну из достопримечательностей Саппоро. Башня с часами – это…
3: Токедай. Токедай.
0: Зайти, ику, в масс-форме будет…
3: Икимас. Икимас.
0: Попробуйте.
4: Токедай ни икимашо.
0: А теперь попробуйте сказать, что вы устали после прогулки. Как вы скажете, давайте немного отдохнем. Немного – это…
3: Чотто. Чотто.
0: Отдыхать ясуму в масс-форме – это…
3: Ясумимас. Ясумимас.
0: Попробуйте.
4: Чотто ясумимашо. Чотто ясумимашо.
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она произнесла ее, когда увидела снежную скульптуру. Это лишь одно слово, но оно очень полезное.
5: Сугой.
0: Сугой означает «потрясающий», «великолепный». Можете использовать это слово, когда хотите выразить удивление или восхищение.
1: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
3: Сугой.
0: Послушайте сегодняшний диалог еще раз.
5: Сугой. Там, мите, мите.
2: Окей, десне. 初めて見ました。
4: どうやって作ったんだろう。
2: 綺麗ですね。 みんなで写真を撮りましょう。
5: いいね。 ミーヤーのトラベルガイド。
1: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы поговорим о Хоккайдо, одном из самых популярных туристических направлений Японии.
0: Хоккайдо – самая северная префектура Японии. Это родина просторных равнин, болотистых местностей, сказочно красивых озер и природных горячих источников. Туристов привлекают эти удивительные пейзажи. В отличие от остальных регионов Японии, на Хоккайдо нет сезона дождей, а летом прохладно. Это придает дополнительную привлекательность региону.
1: А куда там лучше всего отправиться?
0: Очень популярны лавандовые поля Фурано. В июле покрываются цветами огромные равнинные поля, превращаясь в обширный ковер светло-фиолетового цвета.
1: Как красиво!
0: Очень! А в Сиретоко, территории, внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО, можно увидеть бесчисленное множество диких животных. Например, белок и лис, которые живут там в естественных условиях. Если вы отправитесь в организованный тур, то сможете увидеть и китов, и даже диких бурых медведей.
1: Но зимой на Хоккайдо наверняка очень холодно.
0: Да, холодно. Выпадает много снега, а температура воздуха опускается ниже нуля, но облака...

0: Благодаря этому можно посмотреть на снежные фестивали и заняться зимними видами спорта. В зоопарке Асахияма в городе Асахикава можно увидеть, как пингвины гуськом ходят по снегу.
1: Очень хочу посмотреть.
0: А еда на Хоккайдо просто великолепная. Не только морепродукты. Среди самых популярных – рамен и блюда из баранины. Также префектура славится свежими овощами и фруктами. Здесь можно попробовать дыню юбари, кукурузу, картофель. Надеемся, когда-нибудь вы посетите Хоккайдо. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке там, вернувшись в Токио, пойдет в необычное кафе. Оставайтесь с нами!